всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Первое место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: истории на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Алекс Уоррен. Fever Dream.
1: Первое место.
2: Тедди Свимс. Mr. Know-It-All.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
3: Реклама. Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.

0: каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
6: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф. Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
9: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на zavidova-aquaspa.com. 12+.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
11: Hit FM.

понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег.

вот раньше как-то даже смешной казалась шутка. Ничто так не бодрит с утра, как чашечка кофе, пролитого на штаны. Но это плюс-минус о том, как сегодня взбодрился я. Да, надеюсь, что у вас такого не произошло. Бодренько проснулись, попросили умную колонку включить радио Хит FM. Вот уже суббота в нашем распоряжении. Всем здрасте, дамы и господа. С этой минуты с вами Белов Андрей. Давайте делать громче звук и нырять в субботу хитово. Любимые хиты, несомненно, в нашей компании. Впереди Инна и Рехэп, также Джастин. Да, Тимберлейк и Тимбален. Не с горами. И прямо сейчас товарищ Рэй Далтон. Всем классного выходного.

0: Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М-70» и «Москвич М-90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М-90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.дефис.м.ру. Реклама, а опыта не оферта.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторрус».
11: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России». РКФ. Шоу чемпионов. Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru 0+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Немного хитовых воспоминаний от Джастина Тимберлейка и Тимбаленда на главной по хитам станции в стране. «Sexy Better» работ называется. В этом году нетленка отмечает приличный юбилей. Ну, два десятка, наше поздравление. Ну а вам, дамы и господа, поздравления с тем, что выходные наступили. Проводим мы их не одни. С нами очень скоро и Дуа Липа, и проект «Heaven» и «Teddy Swims» через 3 минуты, и многие другие. По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно, местами слабый дождь и плюс 20, но ощущается как плюс 22. О как! Сегодня днем в Москве обещают переменную облачность и преимущественно без осадков. Максимально 22 в городе, по области плюс 19.
1: Реклама. Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
2: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тэбанк.
3: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап. Ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: площадки и большая развлекательная программа. 0+.
1: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
0: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
3: Хит ФМ. She got a vibe.

На радио Hit FM Дети и работа Take Me There. Четвертая строчка главного хитового чарта по итогам прошлой семидневки. Там он вообще еще и звание взлет недели забрал. Ну, а теперь что, имеет все шансы очень скоро стать самым-самым в списке лучших. Это может случиться очень скоро и даже сегодня. С 18 до 19 мы с вами начнем слушать самых лучших. Их будет ровно 20. Выбирайте их вы на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении каждую неделю. Ну, а по выходным мы собираемся и слушаем результаты. Не пропустите, сегодня главный хитовый чарт с 18 до 19 по столичному. Ну а здесь далее слушаем работу, которая тоже в главном хитовом чарте есть, на 12 месте. Marshmello и Portugal The Man. Феникс, встречайте. Yo, what's up? It's Marshmello.

0: Реклама.
1: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: Все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: МИР. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.

0: Тема скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи

0: 1000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
1: АО «Альфа-банк» 6+.
2: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
3: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

старте нового часа субботы Баура работа Calling Out For You. В Москве начало первого. С вами Белов Андрей. И оказывается, что поздний завтрак может замедлить старение. Поздний — это после 10 утра. Он поддерживает здоровье и замедляет возрастные изменения. Если вы отказываетесь от еды сразу после пробуждения, то это продлевает период ночного голодания. Запоминаем, да? Такой формат завтрака лучше всего подойдет для тех, кто любит ложиться спать поздно и утром не успевает проголодаться. Ну вот, если еще не завтракали, самое время это сделать. Двигаем по выходным далее и прямо по курсу ловим работу «Take My Breath» от господина по имени The Weeknd.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: Небо, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
7: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
8: Будет карьера, успех.
7: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице пасмурно, местами слабый дождь и плюс 20, ощущается как плюс 21. Сегодня днем в столице прогнозируют синоптики преимущественно облачную погоду. Местами небольшие прояснения, плюс 22. В городе по области плюс 19. Реклама.

0: lsr.ru. Застройщик группа LSR. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
3: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обрискаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
4: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
5: Карибия.рф.
6: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
7: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru.
8: 18+.
9: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.

Тейлор Свифт с нами только что на радио Хит FM, 12 часов 36 минут в Москве. И пока мы с вами врывались в субботу, что сделали очень удачно, кстати говоря, в нашей хитовой семье случилось пополнение. Если хотите узнать, кто он, заходите в группу.

группу Радио Хит ФМ в Одноклассниках и узнайте первыми. Ну а заодно устанавливайте рамки для аватарок под ваше настроение. Заряд мотивации вам гарантирован, потому как Радио Хит ФМ — это ваш пушистый заряд бодрости. Вот вместе с таким настроением едем дальше и встречаем в эфире работу «Манхэттен». Это Карлито и дуэт Софи Такер.

0: Реклама.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину. Машину застрахуй 3000, получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
13: Заметили, как все?

0: Все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-4. 499-579-7799.

Gorgon City и Кэти Мендита с нами на радио Hit FM Imagination. Вспомнили 2015, теперь давайте финалить этот музыкальный. Отметятся очень скоро ребята из проекта The Color с работой Heavy Metal Love, также красотка Ava Max очень скоро. И ровно через 3 минуты на радио Hit FM The Second Voice Let Me Be. Дождитесь.

Теперь актуально носить проводные наушники, самостоятельно ходить за продуктами в магазин и готовить себе еду, а также покупать часы и будильники, чтобы использовать их по назначению. Многим людям тенденция помогает замедлиться и начать получать удовольствие от рутинных действий. Кроме того, дополнительные трудности по итогу приносят удовлетворение от их выполнения. Ну вот кому слишком легко жилось, пользуемся. Ну и двигаем далее. Выходные вместе с Дуа Липой через секунду.

Новинка на старте нового часа субботы. Оливер Хелденс, A-E-I-O-U. Начало второго в столице. Белов Андрей с вами. И тем временем в России набирает оборот тренд на усложнение жизни. Молодые люди отказываются от цифровизации и удобств современности.

0: Реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
2: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и

0: месяца. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль за фишки в гиперленте только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
7: Лето любит 3 вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+. Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и плюс 20, и ощущается как плюс 22. Сегодня ночью будет пасмурно и до плюс 17. Завтра в Москве будет абсолютно пасмурно, много дождя. Плюс 19 в городе, по области плюс 16.
2: Реклама.
3: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день 18+.
4: Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тбанк. Он такой один.
5: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО Тбанк.
6: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН
9: 106-784-754-56-55. Автоспот! Автоспот! Тачку быстро подберет!
10: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
11: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-аква-спа.ком. 12+.
12: Радио Хит ФМ представляет. 1 августа в Лужниках пройдет битва беговых клубов от крупнейшего бегового сообщества

Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть остросюжетную драму «Звездный городок», сюжет которой разворачивается в альтернативной истории, а также это спин-офф сериала «Ради всего человечества». В оригинальном шоу авторы фантазировали, что было, если бы СССР первым высадился на Луну, и Америка, не считая космическую гонку законченной, продолжила активно работать над освоением космоса. В новом шоу события происходят в той же альтернативной временной линии, но показаны с точки зрения Советского Союза. А главным местом действия становится наш звездный городок.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «Маленький домик в прериях», снятый по одноименной серии книг Лоры Инглс Уайлдер, рассказывающий о ее детстве в семье первопроходцев. События разворачиваются в конце 19 века в Соединенных Штатах. Дружная семья Инглс переезжает из Висконсина на ферму Walnut Grove, штат Миннесота. Родители Чарльз и Кэролайн, а также их дочери, сталкиваются с суровыми реалиями. От нападений диких животных и пожаров до засух, а также учатся находить общий язык с коренными жителями и соседями. В качестве режиссера проекта выступила Сара Одина. В актерский состав картины вошли Люк Бресси, Уоррен Кристи и другие. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

На радио Hit FM Алекс Уоррен с работой Fever Dream. В Москве 13:37. Суббот в самом разгаре. И есть еще один приятный повод ждать понедельника еще сильнее. Если вы любите вкусно поесть, то обязательно успевайте до 6. Да, ваша любимая игра возвращается в будни с 5 до 6 вечера. По Москве слушайте радио Hit FM и участвуйте в игре «Успеть до 6». Играйте с Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих. Вот это ничего себе подарочек. Подробности на сайте hitfm.ru. Участвуйте, и пусть вам обязательно повезет. Это планы на понедельник. Сегодня у нас с вами суббота. Ну и давайте двигать ее далее. Впереди у нас новая порция хитов. Marshmello и Jonas Brothers, Bieber X и Faithless очень скоро. А прямо сейчас проект At Heart с

0: Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru. Вернем

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту. 6+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Это Маршмеллоу и братья Джонасы на радио Хит FM только что. Live Before You Love Me на часах в столице 13.49. В финале этого музыкального сразу три мега-хита успеем послушать. Во-первых, это будет Инна со своими флешбеками. Также проект Vice с работы You Wait. А буквально через пару минут на радио Хит FM музыкант по имени Аве. Meet Me in the Dark. Дождитесь.

0: радио Хит ФМ.
1: Работа под названием «Slow Down» только что на старте нового часа этой субботы в столице начала третьего. С вами Белов Андрей. И оказывается, плакать на работе абсолютно нормально. К такому выводу пришли ученые. Если постоянно подавлять эмоции после отказа в повышении, неудачи или сильного стресса, мотивация может упасть еще сильнее. Исследователи считают, что слезы иногда становятся важным сигналом для руководителя. Вместо того, чтобы игнорировать ситуацию начальству, советуют спокойно выслушать сотрудника, дать ему возможность высказаться и проявить поддержку. Такой подход помогает лучше понять проблему и, если нужно, принять реальные меры. С такими новостями двигаем далее по выходным. Shut up and dance. Вот с таким девизом к нам уже мчат Sophie and the Giants.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан

0: адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе. Те способны остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 520 000 рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: на
1: Хит-ФМ. По данным Яндекс.Погоды, в столице облачно с прояснениями, плюс 21, ощущается тоже как плюс 21. Сегодня ночью будет пасмурно и до 17 выше нуля. Завтра в Москве также пасмурно, как и ночью, дождь, плюс 19. В городе по области плюс 17 градусов.
2: Реклама.
3: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Забота о здоровье – залог долголетия. Начните московский чекап в приложении «Емиас-инфо». Заполните анкету онлайн и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. 18+. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

Freedom to Love от Alexer на радио Hit FM в столице 14.49. До конца этого часа отметится Роберт Кристинелли, сука, с работой In The End. Также Don't Oliver Dodge Cat и через пару минут Боб Синклар и Кайза. Дождитесь.

Мэрк энд Кремонт и проект DNC на старте нового часа. Партен ЭП в солнечной столице начала четвертого. С вами по-прежнему Белов Андрей. Оказывается, короткий отпуск опасен для здоровья. А мы вот не знали. Со слов неврологов, для полноценного восстановления человека необходим как минимум месяц. Дело в том, что организму нужно время, чтобы выйти из рабочего режима. Первые дни обычно уходят на что? На адаптацию. И только потом начинается восстановление. Именно поэтому специалисты рекомендуют отдыхать не меньше 4 недель подряд. Многовато, конечно, но мы согласны. А слишком короткий отпуск, оказывается, может закончиться тем, что человек вернется на работу все таким же уставшим или даже с ослабленным иммунитетом и обострением некоторых заболеваний. Дело осталось за малым. Убедить в этом начальника. Всем, кто в отпуске, привет отдельно, и давайте двигать далее. Выходные впереди, Алок, Зиба и Португал Вэмэн, также Джонни и Федук, и прямо сейчас Ариана Гранде. Встречайте.

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
7: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: погода. На
1: по данным Яндекс.Погода, в столице преимущественно солнечно и плюс 22 ощущается тоже как плюс 22. Сегодня ночью будет пасмурно и до плюс 17. Завтра в Москве обещают пасмурный день, пройдут дожди. Плюс 19 максимально в городе, по области плюс 16.
2: Реклама. Когда-то по Великому Шелковому пути дорога до Китая занимала месяцы, а сегодня – несколько секунд. Отправляй деньги в Китай и пополняй электронные кошельки с Тэбанком быстро и без комиссии. В этом весь ты. Тэбанк. Он такой один.
3: Условия определяются тарифами карты Black и тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тэбанк».
4: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru. С доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиамо. Твой персональный подбор каждый день 18+.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
9: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclinggrace.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8-499-579-7799. Хит ФМ.

На главной по хитам станции в стране 15:36, столица, суббота в самом разгаре. Мы отдыхаем после тяжелого рабочего многодневного марафона и с новой рабочей недели для всех любителей вкусно покушать призыв один: успевайте до 6. Будни с 5 до 6 вечера по Москве. Слушайте радио Хит FM и участвуйте в игре «Успеть до 6». Играйте с Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих. Подробности на сайте hitfm.ru, и пусть удача будет на вашей стороне. У нас с вами сейчас выходные. Давайте посмотрим на наши с вами хитовые планы. Dua Lipa, Training Season очень скоро. Также Hugel, Moving to the Sun, не за горами. Прямо сейчас встречайте работу Дракула. Это Tame Impala и Дженни.

0: внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Дуа Липа на радио Хит ФМ Training Season. Точное столичное 15 часов 49 минут. В финале этого музыкального Эд Ширана и его Азизам. Также проект Оффенбах и Норма Жен Мартин с работой Overdrive. И через пару минут Алан Уокер. Будьте рядом.

Еще одна новинка в нашем эфире – это Мадонна и Мартин Гаррикс с работой «Bizarre». Начало пятого. В столице Белов Андрей по-прежнему с вами. У нас на носу вечер субботы, который прям... напрашивает выходную вечеринку. Таковую мы можем вам помочь организовать, и благодаря нашей онлайн-радиостанции Hit FM при Пате она станет еще хитовее и веселее. Заходите на Hit FM.ru или в наше мобильное приложение и включайте. Здесь же продолжаем движение к этому самому вечеру и встречаем в эфире Кэлвина Харриса и Реган Бонмена.

0: слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200089. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
9: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
10: За мою новую шубу, а?
9: Алексей Чадов.
11: Я миллионер!
9: Оксана Самойлова, Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс Погоды, в столице солнечный, плюс 23, ощущается как плюс 22. Сегодня ночью обещают облачную погоду и до плюс 17. Завтра в Москве будет

0: тарифами на услуги по переводам за границу. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
0: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
4: 26 июля в аквакомплексе «Завидово Аква и Спа» пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Сэм Фелтоакс, My Heart Goes на радио Hit FM. Распогодилось, конечно, за окном, что не может не радовать. Вечер субботы должен получиться более чем хитовым. Ну а что для этого еще нужно сделать? Просто попросить свою умную колонку включить радио Hit FM, и вы уже в компании 100% хитов. В столице 16:35, двигаем далее. Впереди у нас Алекс Уоррен. На работу его называется Fever Dream, также Кунгс и его This Girl, и прям по курсу Slater Dance. Делайте громче.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Сан Йонг» – теперь KGM. Внедорожники KGM «Rexton» и «Торрес» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Monte-Carlo Sport. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

На радио Hit FM Кункс и его This Girl. Был в топах это лет 11 назад он с данной работой, но прошло с тех пор очень много времени, и сейчас на вершинах другие музыканты. Кто именно, это нам и предстоит узнать сегодня вечером. Ровно в 6 вечера по Москве свои двери откроет главный хитовый чарт. Там мы с вами будем слушать 20 лучших хитов недели, за которые голосовали вы на hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Помимо этого узнаем, кто в топах мировых сейчас актуален и кто что нового выпустил. Это мы тоже обязательно послушаем.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму. Твой персональный подбор каждый день. 18+.
2: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
3: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
2: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Light Buds 3 квадратных метра всего за 1 725 рублей.
4: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
5: Первый шаг к здоровому долголетию уже в вашем смартфоне. Московский чекап поможет узнать свой тип старения и получить персональные рекомендации. Заполните анкету онлайн в приложении emias.info и пройдите бесплатное обследование по индивидуальному плану в поликлинике. Своевременная забота о здоровье – это шанс добавить себе до 10 лет яркой жизни. Московский чекап – ваш ключ к счастливому долголетию. 18+. Имеются противопоказания. Необходима консультация с

июля, это уже почти август. За окном по-прежнему хорошо, но настроение от одной только мысли, что от лета остался месяц, немного идет на спад. Да ладно вам, расслабьтесь, это всего лишь июль. Ныть будем только через месяц. Пока же лето продолжается, и мы с вами проводим его в компании 100% хитов. В этом часе отметятся только самые лучшие по итогу уходящей семидневки, именно те, за которые вы всю неделю топили на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Посмотрим, как выстроились ваши предпочтения в этот раз, еще изучим лидеров мировых топов и новую музыку оценим. Устраивайтесь удобнее и делайте громче. Это главный хитовый чарт на радио Hit FM. Меня зовут Белов Андрей. Поехали! Главный хитовый чарт. И давайте для начала выкинем тех, кто, по вашему мнению, в топе находиться не должен. Начиная с этой недели, за пределами главного хитового чарта оказались Хьюгель и Солта с работой «Джамайкан». Видимо, перехвалили мы в свое время музыкантов. Сглазили. Увы. И совсем уж больше не могут плыть ребята из группы BTS. Сегодня окончательно утонули. Swim на вылет. Ну а теперь приступаем к лучшим. Как обычно, стартуем с 20-го места и здесь встречаем новинку. Это

Итогом голосования на этой неделе здесь новинка в чарте. Аве, Meet Me in the Dark. Работа в нашем эфире присутствует относительно недавно, но и этого времени оказалось достаточно, чтобы попасть в двадцатку лучших. Как высоко заберет самоустворение в нашем топе, время покажет. А мы слушаем обладателя 19-й ступени на этой неделе. Здесь все без изменений. Как был Алан Уокер, так тут и остался. Broken Strings.

Уокер в главном хитовом чарте. Работа называется «Broken Strings», и за 7 дней ничего не поменялось. Как был 19 место, так и сохранилось. Бывает такое состояние, когда застрял на месте и не знаешь, куда двигаться. Но Алан, как мы знаем, парень не из робких, он сейчас, кстати, вовсю готовится к осенним гастролям. Так что, думаю, скоро нас ждет приятный сюрприз. Хотя почему думаю? Знаю, уже в августе диджей представит совместку с музыкантом по имени Фарукко. На днях в сети появилось совместное фото. Ждем. Мы с вами двигаем далее прямо по курсу, еще одни новички в топе. Давно ребят тут ждали, и вот они с нами. Шакира и Бёрна Бой. Дай-дай.

0: это еще одни новички главного хитового чарта по итогам недели. Шакиры, Burna Boy, Die Die, старт с 18 места.
1: Главный хитовый чарт. Реклама.
2: 1 и 2 августа. Санкт-Петербург. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. И чемпионат грумеров. Вход бесплатный. Регистрация berdi@show.ru. 0+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. Главный хитовый чарт. 17 место.

0: Бобсин, Клары, Кайза, I Can't Wait, это 17-я строчка и небольшое падение на одну позицию. Знаете, когда я слышу эту песню, сразу мурашки по телу. Столько ностальгии по 80-м и 2000-м. Бобсин, Клар, как обычно, смешал эпохи и получил настоящий коктейль из воспоминаний. Только вот народ решил, что музыкант чуть переборщил с ингредиентами. Но мы-то знаем, что классные треки всегда возвращаются. Поживем, как говорится, увидим, и сами слушаем обладателей 16-го места нашего топа. Здесь Маршмелло и Португал Зе Мэн с работой «Феникс». Спуск сразу на 4 пункта.
1: 16-е место.

16 место. И здесь у нас Marshmello и Portugal The Man с работой «Феникс». Минус 4 – это чувствительный удар для ребят, которые еще недавно были в десятке. «Феникс» – это птица, которая восстает из пепла. Но пока что она, кажется, устала махать крыльями. Надеюсь, на следующей неделе они очнутся и покажут, на что способны. Голосование на HitFM.ru и в мобильном приложении в ваших руках. Мы же продолжаем подниматься выше и слушаем 15-ю строчку. Сюда забрались Джей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди с работой «Мичико». Заметный взлет на две ступени.

0: Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Мичико номер 15 на этой семидневке. Прямо сейчас сделаем небольшой перерыв и после итоги недели подводить продолжим. Будьте рядом.
1: Это главный хитовый час.
2: Реклама.
3: Хочешь найти отношения, но выгораешь от бесконечных свайпов? Попробуй Тиаму. Приложение для знакомств, которое ищет за тебя. Каждый день Тиаму подбирает тебе 12 профилей по психологической совместимости и общим ценностям. Вместо бесконечного поиска – люди, с которыми можно построить отношения. Трать меньше времени на поиски и больше на общение. Заходи в Тиаму ежедневно за новым подбором и получай бонусы для общения. Тиаму – твой персональный подбор каждый день. 18+.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
7: 26 июля в аквакомплексе Завидово Аква и Спа пройдут хитовые выходные. С 11 утра заряжаемся на пенной вечеринке под открытым небом. Вместе с ведущими утреннего шоу «Будите Айлиш», Адамовым и Терешковой. Не упустите одно из самых ярких событий июля. Подробности на завидово-акваспа.ком. 12+.
8: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
9: Радио Хит ФМ представляет: легендарная велогонка «Садовое кольцо» в огнях вечерней Москвы. 1 августа. Огни большого города, драйв и незабываемый вечерний вайб. Выбирайте свою дистанцию или приходите поддержать участников. Регистрация на сайте cyclingrace.ru. 18+.
10: Телефон рекламной службы Хит ФМ. 8-499-579-7799.
11: Хит ФМ.
0: Хит-стори. Мы продолжаем вспоминать лучшие хиты за всю историю радио Хит ФМ и сегодня продолжим в летнем режиме. Вспомним работу Аши с 2000 года. Это муствворение от немецкого диджея Андре Танберга, ну или по-другому, как мы привыкли его называть, ATB. Работа Summer тогда рвала все чарты мира, и сегодня мы вспомним, как она звучала. Дамы и господа, ATB Summer в Хит-стори в рамках главного хитового чарта. Год 2000-й. Поехали!

Юрий Лиджан неделю назад были на 11-м, а сегодня спустились на 14-ю строчку. Казалось бы, религия — это то, во что ты веришь. В данном случае, судя по падению веры слушателей в эту работу, пошатнулась. Но я бы не стал списывать ее со счетов окончательно. Госпожа Рекса — певица мощная и умеет возвращаться. Мы же с вами будем ускоряться на просторах чарта, потому как время любим экономить. И следующие 3 строчки пробежим за один раз. Поехали! Счастливым 13-е место сегодня становится для работы «Мафия Стайл» от проекта «Трэп Мафия Хаус». Вверх на 2 ступени. Хороший результат. Сразу на 4 пункта вниз спустились ребята из проекта «Медуза». Работа «Don't Wanna Go Home» теперь на 12-м. И с 10-го на 11-е переместилось мусс-творение «Let Me Be».

0: Это Хьюгель в главном хитовом чарте. Работа называется «Moving to the Sun», и по итогам этой семидневки его старания оказались уже на 10-й строчке нашего топа. Барьер первой десятки преодолел, теперь же движение только вверх. Это мы надеемся. И изучая лучших по итогам недели, не стоит из стороны обходить абсолютно свежие работы. А таковых прямо сейчас.
1: Главный хитовый чарт. Премьера.
0: Вышеупомянутый Хьюгель, кстати, тоже на этой неделе порадовал. Чё-то прям зачастил он этим летом. На этот раз совместка с загадочным музыкантом по имени Куаво и называется «Where She Come From». Также внезапно для нас новеньким порадовала Оливия Адамс. Давно про эту рыжую красотку не слышали, и новинка ее называется «Brand New Day». А более детально рассмотрим тему выходных. Помогать нам в этом нелегком деле будут ребята из проекта «Медуза» и рэпер Калид. Очень много песен про выходные мы слышали в последнее время, и не лишней будет еще одна, потому что отдыхать мы любим. Дамы и господа, премьера в рамках главного хитового чарта «Медуза» и Калид «Weekend». Давайте слушать.

0: Это премьера в рамках главного хитового чарта на радио Хит FM «Медуза и Калит. Уикенд».
1: Главный хитовый чарт. 9 место.

0: девятая строчка по итогам семидневки. Tempo City, Self-Aware, подъем сразу на 5 ступеней и звание «Взлет недели». Лично мы не ожидали такого результата, но решение, дамы и господа, за вами. Если ваши голоса продолжат поступать такими же темпами, то очень скоро ребята и до вершины доберутся. Как скоро это произойдет и случится ли это вообще, узнаем в будущем. А прямо сейчас слушаем электронный дуэт Avalon Roxton. Их работа «Vertigo» спустилась вот сюда.
1: Восьмое место.

0: Ion Rockstan Vertigo на этой неделе. Это 8 место нашего топа и в сравнении с прошлой 7-дневкой спуск на 2 ступени. Прямо сейчас на радио Hit FM немного рекламы и после продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Главный хитовый чарт.
2: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
7: Будет карьера, успех.
6: Алексей Чадов, Лея Самойлова, Теона Бородина, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Роза Сябитова. За любовь. Кино с 30 июля. 16+.
8: Отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.
11: Главный хитовый чарт на радио HIT-FM.
12: Так оно и есть на самом деле. Это главный хитовый чарт. То самое место, где лучшие хиты сражаются в гонке за звание абсолютного лидера недели. С вами Белов Андрей и седьмая строчка по итогам голосования. Это работа Дракула, Тейм Импала и Дженни. Результат в +2.

Тейм Импала и Дженни «Дракула» за неделю плюс две строчки и теперь на седьмом месте в главном хитовом чарте. Я предлагаю долго не стоять на месте и прямо сейчас еще раз ускориться и приступить к самым лучшим по итогу уходящей семидневки. Еще три строчки махнем за один раз. Поехали! Номер шесть сегодня закрепляем за работой «Body Talk». Это Али Фарбан и Рене Миллер. За неделю минус один. На две ступени выше стали

Тедди Свимс не смог удержать золото главного хитового чарта. Сегодня его работа «Mr. Know It All» летает с первого места и приземляется за пределами тройки лучших. Четвертая строчка.

0: главный хитовый чарт.
1: Стоило сказать, что работу Fever Dream Алекс Уоррен написал после глубочайшей депрессии, активность в голосовании заметно ослабла. Ну что ж уж, человеку и погрустить, что ли, нельзя? И когда я сказал, что активность заметно ослабла, я имел в виду тот факт, что неделю назад он был на второй строчке. Сегодня парень забирает бронзу. Такие вот дела.
0: Третье.

0: Алекс Уоррен, Fever Dream – это номер 3 по итогам уходящей семидневки. Прямо сейчас сделаем еще одну полезную паузу и после к самому интересному. Далеко не уходите.
1: Мировой хит-парад.
0: И прямо сейчас шагаем по мировым чартам. Буквально за 3 минуты обойдем континенты и узнаем, кто в топах на данный момент. По-прежнему самым популярным треком в мире является работа «Die Die» от Шакиры и Burna Boy. Куда ни глянь, на первом месте. Где у них все так сладко. Например, в Британии на вершине сводного топа Сэм Фендер и Оливия Дин. Их совместка «Rain Me In» на первом.

заострим наше внимание на третьей строчке сводного чарта Северной Америки. Уж очень понравилась муз-вещица. Это работа под названием «Be Her» от Эллы Лангли. Есть там такая певица. Ее-то мы и послушаем в более развернутом варианте.

0: Хитовый чарт на радио Хит ФМ.
1: Вокруг этих ребят все крутится, вертится, они сами и носом не водят. Не кажется ли вам, коллеги, что вот они, настоящие лидеры главного хитового чарта? Да нет, не кажется. Ведь если бы оно так и было, то они бы не стали обладателями второго места нашего топа. Маленькими шагами, но к вершине идут. Ляни и Колумб Скотт. Stay за 7 дней плюс строчка.

0: Stay. Как лично по мне, так это точно достойные лидеры. Были бы, если бы это был чарт моих личных предпочтений. Но тут решайте вы, что по итогам будет. И на этой неделе я слегка был удивлен, когда узнал имя победителя. Не думал я вообще изначально, что работа сможет покорить вершину нашего топа. Но ошибся, с кем не бывает. Тем более парень такой поддержкой овладел, что не только у нас он очень популярен, да еще и во многих странах мира. Тут, как говорится, даже спорить не буду. Дамы и господа, встречайте нового лидера главного хитового чарта. Дети, Take Me There. Ура!
1: Первое место.

0: снова новый лидер в топе. Дети, Take Me There. Теперь же в ближайшие 7 дней именно так и будет зваться вершина главного хитового чарта. И если желаете что-то поменять, например, лидер вам не по душе, кого-то не хватает в топе, заходите на hitfm.ru или в наше мобильное приложение, раздел голосования, и именно там влияйте на результаты фирменного топа главной по хитам станции в стране. Новые итоги мы подведем на этом же месте и в это же время ровно через 7 дней. Это был главный хитовый чарт. Меня зовут Белов Андрей. Желаю классного уикенда всем под музыку на радио Hit FM. Пока!
1: В Москве 7 часов вечера.

0: бывает разным. А на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама.

0: Особо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Мечты сбываются в кино. Впервые в главной роли Ксения Бородина.
8: За мою новую шубу, а?
7: Алексей Чадов.
9: Я миллионер!
7: Оксана Самойлова. Александр Рогов. В комедии «За любовь». В кино с 30 июля. 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Время новостей.
4: В Москве создали 2 уникальные разработки для космической отрасли. Об этом сообщил Сергей Собянин. В особой экономической зоне Технополис Москва разработан первый в мире мини-шаттл, способный возвращать с орбиты научные материалы без сгорания при входе в атмосферу. Еще одна новинка – первый в мире квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц. Он поможет изучать космическую пыль и повысить безопасность спутников и пилотируемых миссий. Обе разработки уже проходят патентование.
3: Время новостей.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.